Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Новый трек.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Воскресенье так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
1: По материалам республики.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Адам Порт выпустил трек «Be the One» при участии S.G. Lewis. Немецкий продюсер Адам Порт, известный по глобальному хиту «Move», представил новую композицию «Be the One». В записи участвовал британский автор и исполнитель S.G. Lewis, работавший с Дуа Липа, Тавло и Нелли Фуртадо. Его запоминающийся летний вокал, афрофольклорные перкуссионные звуки, фирменные атмосферные пэды, характерные для Порт и проекта «Kind Music». Коллаборация стала еще одним примером растущего влияния «Kind Music» на электронной сцене. «Be the One» может стать одним из самых популярных летних треков.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: праздником. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
4: Воскресенье — так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Так. Ну, я прям соскучиться успел после каникул. Он снова появляется в эфире, наш Центр ФМ ТОП-20. Очередной огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Лови и встречай его. Добро пожаловать в обновленную радио-двадцаточку. Чарт лучшей любимой музыки, которую выбираешь только исключительно ты. Я напомню, встречаемся трижды в неделю, пятница, 5 вечера, прямой эфир. А по субботам, по воскресеньям мы также слушаемся в радио-двадцатке в режиме повтора для того, чтобы сделать выходные ярче и приятнее. Ну и, конечно, самое главное, что мы здесь делаем, мы подводим музыкальные итоги и выбираем любимый хит, хит недели, так его называем и, конечно, с удовольствием слушаем. В ближайшие два часа я познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе, ну и о главном напомню, на расстановку сил в радио-двадцатке влияешь только и ты, и исключительно голосуй за любимые треки на сайте centrfm.by. Заглядывай туда в удобное для тебя время, не стесняйся ни в коем случае, действуй. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения, приятного прослушивания. Поехали!
0: Центр FM ТОП-20.
1: Ну, конечно, конечно, сегодня у нас много изменений. За эти две недели многое произошло, многое случилось. Не досчитались мы сегодня сразу двух суперхитов. Один из них — это прекрасный All I Know от британцев Rudimental и Khalid. Да, отныне с удовольствием слушаем его в эфире, но не в радио-двадцатке лучших любимых. Конечно, ты можешь вернуть хит, просто-напросто поддержав его лайком все там же на Центр FM By. Если есть такое желание, то возвращай его в радио-двадцатку, действуй. И еще одна потеря. Потеря в виде Jump. Да, тот самый суперхит от команды Blackpink, который у нас звучит в версии Кэшмир. Отныне он также звучит в эфире от Центр FM, но не участвует в Центр FM ТОП-20. Но есть ведь и обновление.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Об обновлениях чуть-чуть попозже, а пока давай-ка по порядку. Номер 20. Сегодня это Джон Саммит. В прошлом месяце артист выпустил свой второй студийный альбом Controlscape сразу на двух лейблах Hispers Only и Darkroom Records. Очень любопытная пластинка. Она представлена как широкий портрет жизни артиста за последние несколько лет и объединяет различные направления. Это хаос, это элементы дабстеп, драм-н-бейс, мелодичные стили. Там прекрасно сочетаются и уже вживаются и крупномасштабные гимны танцевальной музыки, рассчитанные на большие площадки, и более интимные треки для камерных клубов. Всего в альбом вошло 13 треков. Среди самых обсуждаемых это, конечно, совместка All The Time, The Chainsmokers, латиноамериканские ритмы с Chica 305, Sfeat и вокальные партии от Julia Wolf, песня With Me. Есть что послушать, альбом обязателен к прослушиванию, но у нас же в Центр FM ТОП-20 участвует Crystallized от John Summit. Увы, сегодня это падение недели. Да еще какое! 6 пунктов вниз, и в итоге Crystallized оказывается только лишь на 20-м месте.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Unforgettable. Немного модного афро-хауса от бразильской суперзвезды диджеинга Алука. Да, он большой молодец, он взял и доказал. А вот и так я могу, что называется, и бегом писать, и вот такую вот приятную для уха, и, конечно, для тела музыку. Танцуй или слушай вместе с Алук, вместе с Центр-ФМ ТОП-20, который мы продолжаем. Добро пожаловать в мир топовой музыки, и, естественно, именно с ней мы двигаемся вперед. Радио 20-очка, и идем дальше к 18-й позиции. Через несколько мгновений здесь совершенно свежее попадание. Confession. Еще одна музыкальная красота. На этот раз от проекта DLD. Свой старт с 18-й строчки сегодня трек берет.
1: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 18-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ох, и красиво же было только что, ну не правда ли? Confession, свежее попадание. Так называется этот суперхит от проекта D.O.D. Сегодня свой старт в нашей радио-двадцатке лучших и любимых он берет с 18-й строчки. Естественно, основательно рассчитывая на твою поддержку, которую всегда можно оказать все там же, на Центр FMBI, где ты и оказывал или оказывала его эту самую поддержку-то за Confession. Голосуй и поддерживай этот хит или любой другой. Например, Where is my husband от Дэвида Гетта. У него сегодня 17-я строчка. А, кстати, недавно артист заявил, что в ближайшем будущем он не планирует выпускать новые альбомы. Да, вот так он полагает, что в эпоху стриминга они слишком быстро стареют. По словам звезды, когда артист выпускает сразу 15 песен, люди слушают их залпом в течение недели, после чего альбом уже считается старым. А стриминговые платформы отдают предпочтение тем, кто выпускает контент постоянно. В итоге, выпуская по одному синглу каждые несколько недель, Гетта остается в плейлистах «Новинки пятницы» и рекомендациях круглый год. А немного проще и дешевле сфокусировать все внимание аудитории и бюджет на одном хите, чем распыляться на 10-12 треков, заявляет Гетта. Интересно также, артист отметил, что сейчас в его музыке начинается совершенно новый цикл. Он планирует меньше использовать сэмплы из старых хитов и сосредоточиться на полностью оригинальном звучании. Вот такие вот интригующие новости для тебя. Но тем временем, Where is my husband Дэвида Гетта теряет сразу 5 пунктов и сегодня оказывается только на 17-й строчке списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

білоруський трек.

0: Don't Give Up, он здорово звучал много лет назад в оригинальной версии. Здорово он звучит и сегодня в обновлении от Silk. Ну и, конечно, авторы оригинала Чикейн и Брайан Адамс. Don't Give Up, сегодня плюс две строчки. Не сдаются артисты и молодцы, что тут добавить. 16 место сегодня от Don't Give Up. Ну а мы мчимся дальше, продолжая нашу двадцатку лучших любимых.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Я напомню, в Центр FM ТОП 20 мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. И именно здесь мы выбираем лучшие хиты по твоему мнению и по версии Центр FM. Мчимся дальше, и прежде чем перебраться к очередной пятерке хитов, давай будем вспоминать расстановку сил в двадцатке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: И открыли список лучших сегодня суперхитом Crystallized. Яркий и солнечный от John Summit. Увы, это падение недели. Минус 6 пунктов и только 20-й номер чарта.
1: Номер 19.
0: А это уже Алок. Это его Unforgettable. И у него сегодня 19-й номер.
1: Номер 18.
0: Новинка чарта, покоряющая танцполы мира, Confession от проекта D.O.D. Сегодня это 18-й номер списка, и это только начало.
1: Номер 17.
0: И еще больше солнца тебе в динамике от Дэвида Гетта, Хейпатон и Рай. Where is my husband? 17-й номер списка.
1: Номер 16.
0: Ну и наконец, вот она, 16-я позиция чарт Центра FM ТОП 20. Это Чикейн, это Брайан Адамс и, конечно, Silk, который обновил классику. Don't Give Up называется этот суперхит.
1: Претенденты.
0: И, безусловно, время претендента. Пара слов о тех музыкальных героях, которые пока не в списке ТОП-20, но желают в него залететь. Я напомню, что именно благодаря им и обновлению

Обновляется радио «20-ка лучших и любимых» и снова танцы и прямо сейчас появятся. Именно такой суперхит под названием «Control» подарили нам Afrojack, тот самый знаменитый диджей и прекрасный проект «Lucas и Stevie», предпочитающий тоже писать танцевальную музыку. Они объединили усилия, и то, что у них вышло, появится в эфире прямо сейчас. Тебе на оценку. Заценивай и голосуй за хит «The Control» на сайте centrafm.by, конечно, при условии, что он тебе понравился.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Центр FM ТОП 20. Радио 20 лучших любимых хитов недели. Прямо сейчас в эфире. А только что с нами Фейз и Сад. Джоэл Кори и Эйбл Флинн. И у них плюс один пункт. В итоге 15-й номер на этой неделе, что, несомненно, здорово. Далее мчимся и встречаем 14-ю строчку. Это прекрасная команда Shows. В эти дни глобальный мировой тур коллектив Ecstasy Live перемещается из Европы в США. После оглушительного успеха в Европе в феврале и марте этого года дуэт объявил о расширении географии. И вот уже в июне артисты дадут свой первый в истории живой концерт в Нью-Йорке. Это будет не просто диджей-сет, это будет полноценное шоу с живыми инструментами и хором. Основатели шоу Set Service и Джек Мэддин теперь выступают не вдвоем, а с целой группой. Это позволило им перенести студийную магию альбома «Коллектив Экстази» на сцену. Музыканты называют свою дебютную пластинку документом последних 5 лет своей жизни. В ней они намеренно отошли от коммерческого хаоса в сторону более глубокого, человечного звучания с элементами фанка и даже психоделики. Only You – один из таких суперхитов в нашем списке лучших любимых. Сегодня он 14-й.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

0: вот, если нам немножко не хватает природного тепла, лови вот такое музыкальное. Age of Desire, яркий, солнечный и, несомненно, летний хит от Jonas Blue. Сегодня это чертова дюжина. Кстати, 5 позиций за последнее время потерял этот хит. В нашей радио двадцаточке лучших любимых пора бы повышать позиции. Повышать самые пункты можешь только ты, исключительно голосуя на сайте centrfm.by. Поддерживай лайком любимую музыку и любимых артистов, включая и Jonas Blue. Дальше мчимся и дальше слушаем музыку под названием Lose My Mind. Дон Толивер, Доджа Кэт. Они молодцы, они не сдаются. У них плюс 3 пункта и 12 номер списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, вот она, еще одна наша новиночка. I Can't Wait. Танцевальная ностальгия от Боба Синклара и проекта Кайза. Именно они переосмыслили классику команды New Shoes. Легенда французского хауса Боб Синклар снова подтвердил свой статус мастера солнечных хитов и в марте текущего года представил нам долгожданную коллаборацию с канадской певицей Кайза. Трек под названием I Can't Wait. Работа стала не просто очередным клубным синглом, а ярким трибьютом поп-культуре 80-х. В основе этого прекрасного релиза лежит одноименная песня группы New Shoes 86-го года. Оригинал в свое время звучал в чартах, причем покорил чарты благодаря своему узнаваемому басовому рифу и минималистичному груву. Синклар же, известный своей любовью к диско-эстетике, бережно сохранил скелет оригинала, тот самый культовый проигрыш и духовые секции, но накачал их современным хаус-ритмом и объемом, превратив трек в идеальное топливо для летних террас. Выбор вокалистки стал ключевым фактором успеха Кайза, которая прославилась на весь мир хитом «Hideaway», помнишь его? Идеально вписалась в стилистику. Ее голос обладает той же легкостью, энергией, что и оригинальный вокалист Валери Дэй, но добавляет треку современной дерзости. Критики уже отметили, что химия между продюсерским чутьем Синклара и харизмой певицы сделала этот ремейк одним из самых органичных в текущем году. В итоге Боб Синклар красавчик. На фоне общего тренда на мрачную электронику он продолжает гнуть линию позитивного легкого хауса. I Can't Wait — это пример того, как нужно работать с классикой, а не просто копировать, а переосмыслить, сохраняя душу и оригинала для нового поколения слушателей. Итак, тот самый I Can't Wait в списке лучших и любимых на этой неделе берет свой старт с 11 строчки, ну и, конечно, как никогда рассчитывает на твою поддержку. Заглядывай на Центр FM Buy, голосуй за Боба Синклара, и все будет в полном порядке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а мы продолжаем, и мы с тобой ровненько на середине пути нашего Центра FM ТОП-20. Горячая десятка суперхитов ждет нас впереди, естественно, только лучшие твои любимые треки. Перед этим лишь давай будем вспоминать расстановку сил с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Мощный, танцевальный и жутко красивый. Три в одном. Phases — это Джоэл Кори. У него номер 15 на этой неделе.
0: Номер 14.
1: А вот 14-я позиция списка отправляется в Австралию. Именно там проживают и творят шоус. Правда, сейчас находится в турне в Америке, в США. Only You, хит 14-я строчка чарта.
0: Номер 13.
1: И снова музыкальное лето в твоих динамиках. Age of Desire. Это Jonas Blue. И это чертова дюжина. 13-й номер.
0: Номер 12.
1: Lose My Mind. Don't Oliver. Doja Cat. Им сегодня достается 12-й номер списка.
0: Номер 11.
1: Ну и вот, наконец, она наш красота, наш новинка. Боб Синклар, Кайза и I Can't Wait. Именно сегодня он стартует в Центр FM ТОП-20 сразу с 11 строчки.
0: Претенденты.
1: Естественно, о них мы не будем забывать, о претендентах в Центр FM ТОП-20, потенциальных участниках чарт, которые с твоей легкой руки по твоему решению могут превратиться в действующих. Слушать будем прекрасный трек под названием «Give Me Some Time». Это Bingo Players, еще одна звездная команда артистов, в первую очередь занимающихся, конечно же, танцевальной музыкой. Она появится здесь прямо сейчас, как раз тебе на оценку. Если трек нравится, других вариантов я просто не рассматриваю и не вижу, и не представляю. Так вот, если нравится, заглядывай на Центр.фм.бай, наш официальный сайт, где ты можешь и слушать музыку, и поддерживать ее лайком. И голосуй за Bingo Players, а именно Give Me Some Time. Может быть, на следующей неделе уже они также пополнят копилку лучших из лучших.
0: Центр.фм. ТОП-20 с Глебом Глебовым.

0: Воскресенье так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9. В остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла. В Могилеве и Бресте 14. В Гомеле 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну, совсем коротенький перерыв, и мы снова возвращаемся в Центр FM ТОП-20. Я приглашаю тебя в чарт лучших и любимых топовых, не иначе как, хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу, ровно в 5 вечера. Не забывай, пожалуйста. Ну, а кроме прочего, мы встречаемся по субботам, по воскресеньям, именно здесь, Центр FM ТОП-20. Мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, его слушаем, радуемся его автору, ну и, конечно, получаем удовольствие. Здорово, проводим время. Один час и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку лучших, а пока прям по курсу, естественно, топ-10 самых горячих треков недели. Так что оставайся, делай погромче и настраивайся получать только исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И здесь все просто. Это Disco Lines и это Tinashe. В конце марта они покорили iHeart Radio Music Awards 2026. Да, их совместный хит No Broke Boys официально признали лучшей танцевальной песней года. Церемония вручения наград стала знаковой для обоих артистов. Когда со сцены объявили победителя, зал прям взорвался овациями. Трек No Broke Boys, ставший вирусным гимном свободы, уверенности, он обошел серьезных конкурентов, подтвердив статус Disco Lines как одного из главных хитмейкеров современности. Для Tinashe же эта победа стала особенно эмоциональной. Принимая статуэтку, певица не скрывала чувств. Это моя первая награда такого уровня, и то, что мы получили ее именно за этот трек, кажется судьбоносным. No Broke Boys — это настоящая ракета, которая просто унесла нас в космос, поделилась звезда со сцены. Тот самый No Broke Boys сегодня открывает для нас топ-10 списка лучших любимых. Правда, у него минус 4 пункта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Enjoy the Silence. Прекраснейшее обновление легендарного суперхита. Обновление Дона Диабло. На этой неделе это 9-й номер. Сильно потерял хит на этой неделе. За последнее время 4 строчки минус. И вот, увы, только номер 9 на данном этапе в нашем Центр FM Топ 20, который мы продолжаем, в который я тебя с удовольствием приглашаю. И не просто слушать, а еще и участвовать. Не забывай поддерживать любимую музыку лайком. Все там же, на нашем официальном сайте centrfm.by. Заглядывай туда в любое удобное для тебя время. Ни в коем случае не стесняйся. Но мы продолжаем. На носу впереди, в ближайшие минуты, 8-я позиция списка. И это Wait So Long. Это Swedish House Mafia. У них плюс один.
1: Топ 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Кирмашбай, телефон 270-72-00.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Swedish House Mafia, звездное трио из Швеции, танцевальное трио с суперхитом Wait So Long. Это восьмой номер нашего списка Центра ФМ ТОП 20. Одна строчка плюс на этой неделе, и это уже здорово. Но можно, конечно, еще. А почему бы и нет? Поддерживай лайком, голосуй за любимую музыку и двигайся дальше вместе с нами. Встречаем седьмую позицию, и это настоящие суперхиты Satisfaction Skank от Fatboy Slim. Ну и, конечно же, легенда Rolling Stones. На этой неделе, кстати, звезды посетили торжественное мероприятие с красной ковровой дорожкой в Бруклине. Оно было посвящено выходу 25-го студийного альбома команды Rolling Stones, ставшим, кстати, продолжением их релиза, получившего премию Грэмми в 23-м. Сборник из 14 треков дебютирует 10 июля, когда Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отметят 64-ю годовщину группы, которая стала одной из самых успешных в мире. На вечеринке по случаю выхода нового альбома The Rolling Stones артисты прошлись по красной дорожке, попозировали фотографам и дали не одно интервью. Satisfaction Skank – симбиоз двух суперпроектов Fatboy Slim и Rolling Stones. Сегодня этот суперхит прибавляет 4 пункта и оказывается на 7-й позиции Центр ФМ ТОП 20.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, это Джеймс Хайп, это его Behavior, это еще один прекрасный хит, который почему-то основательно сдал на этой неделе. Минус 4 пункта у Behavior. В итоге Джеймс Хайп удостоен только 5-й позиции, а на прошлой неделе я ведь был достоин серебра списка. Голосуй за песни на Центр FM Buy и, конечно, поддерживай их авторов. Не забывай это делать. Действуй!
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: У нас с тобой позади еще одна пятерка хитов. Будем готовиться встретить уже и топ-5 нашего списка лучших из лучших. И перед этим, как и обычно, традиционно, давай-ка отмотаем время немного назад и будем вспоминать, кто разместился сегодня в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10.
1: Это Disco Lines, это Ты и наши, это No Broke Boys. И это хит, который открыл топ-10 на этой неделе. Прекрасный хит.
0: Номер 9.
1: Ну, а это мега узнаваемый Enjoy the Silence. Классика у нас в эфире в обновлении. Дон Диабло как следует потрудился над ним и сегодня удостоен 9-й позиции.
0: Номер 8.
1: Номер 8 списка Центра FM ТОП-20. Это красота под названием Wait So Long. Это музыкальный привет из Швеции. Именно там творит и проживает звездное трио Swedish House Mafia.
0: Номер 7.
1: Fatboy Slim и команда Rolling Stones, их Satisfaction Skank. У них сегодня 7-й номер.
0: Номер 6.
1: Номер 6 списка Центра FM ТОП-20. Это еще одно обновление классики, на этот раз Behavior. И над ним потрудился как следует Джеймс Хайп, супер-диджей из Британии. 6-й номер списка на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Несомненно, еще один претендент, еще один гость, пока еще гость нашего чарта лучших любимых, называется Favor. Так зовется трек от Fisher и австралийской суперзвезды по имени Tones and I. А именно они желают поучаствовать в нашем Центре FM ТОП-20, ну а от тебя, в свою очередь, зависит итог попадания или же не попадания в чарт. Fisher, Tones and I, Favor, зацениваем сейчас, нравится в любое время дня и ночи, голосуем именно там, на Центре FM Бай. Лайкай музыку, не забывай это делать, не стесняйся.
0: Центр FM ТОП-20.

0: Еще одна музыкальная красота для тебя только что в эфире Центра FM Top 20 Ocean. Зовется она, это Келвин Харрис. Любопытно, он уже давно стал символом того, что в мире бурных вечеринок и бесконечных гастролей можно выбрать путь осознанности. Его решение полностью отказаться от алкоголя еще в 2014 году стало поворотной точкой. Да, это я про Келвина, превративший, кстати, звездного диджея в высокоэффективного артиста и бизнесмена. Для многих фанатов Келвин — это олицетворение летнего веселья и масштабных рейвов, однако сам артист признается, что за кулисами его жизнь долгое время выглядела совершенно иначе. До 2014 года он жил в классическом ритме EDM-звезды. Бесконечные перелеты, виски перед выходом на сцену и вечеринки после. Перелом произошел в том же году, когда из-за проблем с сердцем Келвину пришлось отменить выступление на церемонии MTV European Music Awards. Именно тогда он понял, что его организм не справляется с нагрузками, и с тех пор артист не выпил ни капли спиртного. Харрис открыто говорит, что трезвость радикально изменило качество его выступлений. Раньше я думал, что алкоголь помогает мне расслабиться на сцене. На самом же деле он лишал меня контроля над энергией толпы, делится музыкант, добавляя, что трезвость для него — это не ограничение, а суперсила. Она позволила ему оставаться и на вершине музыкального Олимпа дольше, чем большинство его коллег, превращая каждого его шоу в триумф чистой энергии и профессионализма. Ну, не правда ли? Вот такие вот интересности. Келвин Харрис, Джей-Зи Райс со своими Ocean суперхитом. На этой неделе именно они оказываются на пятой позиции. У них плюс 2 пункта. Ну, а мы перемещаемся и к четвертому месту. Это Иман Бек. Это его Not You. Давай послушаем, а там и обсудим.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Broken Strings. В начале года этот сингл, записанный при участии вокалиста Кэтрин Райан и Изабеллы Милкман, стал одним из центральных событий в мире Алана Уокера. Этот релиз не просто песня, а важная часть новой главы его вселенной под названием Rise of the Drones. Сингл был представлен официально 2 января, хотя пререлиз состоялся чуть раньше, 21 декабря прошлого года, эксклюзивно в официальном приложении Алана Уокера для самых-самых преданных фанатов. Критики отметили, что песня сочетает в себе фирменную меланхоличную электронику Уокера с мощным кинематографичным вокалом Кэтрин Райан. Broken Strings сегодня триумфатор нашего чарта лучших. Не иначе как, у него плюс 7 позиций. И в итоге бронза списка. Бронза списка, 3 позиция у Алана Уокера и Broken Strings от него. Дальше мчимся и встречаем Дэвида Гетта в компании Teddy Swims, Stones and I, Hit Gun, Gun, Gun. У него номер 2.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 2 место.

0: FM Top 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дэвид Гетта, Tones and I, конечно же, голосистый Тедди Свимс. Недавно стало известно, что артист официально включен в список исполнителей на предстоящей церемонии American Music Awards 2026. Она пройдет 25 мая в Лас-Вегасе на знаменитой арене MGM Grand Garden. Организаторы подтвердили, что Тедди Свимс не просто гость, а один из главных хедлайнеров вечера. Критики уже называют предстоящее шоу моментом истины для Тедди. По его невероятный сет и после этого сета на Коачелла, где его вокал назвали непоколебимой силой природы. Ожидания от American Music Awards просто запредельные. Артист известен тем, что принципиально не использует фонограмму, поэтому зрителей ждет чистый, мощный соул в лучших традициях этого жанра. Кстати, Свимс не только выйдет на сцену, но и поборется за награду в категории «Коллаборация года» за трек «Ган-ган-ган», записанный совместно с Дэвидом Гетта и «Tones and I». Тот самый, который в нашем списке Центра FM ТОП-20 сегодня удостоен второго места. Ган-ган-ган. Плюс две строчки и серебро чарта Центра FM ТОП-20 достается на этой неделе Дэвид Гетта, Тедди Свимс, «Tones and I». Это здорово. Едем дальше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой все ближе и ближе к лидеру. Буквально несколько минут разделяют нас. И обязательно узнаем, и не только узнаем, а еще и послушаем тот самый шедевральный номер один списка на этой неделе. Кто возглавляет чарт сегодня? Буквально через несколько минут обязательно узнаем. Ну а перед этим давай-ка топ-5 вспоминать и о них.
0: Номер 5.
1: Это Ocean, это Calvin Harris, Jay-Z Rice. И это пятый номер чарта. Центр FM ТОП-20.
0: Номер 4.
1: Not you, not you, not you. Иман Бек, диджей из Казахстана, Софья Райс и Луиза Солнца. И у них... Not you, номер 4.
0: Номер 3.
1: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан. И это бронза списка Центра FM ТОП-20 на этой неделе только благодаря тебе. А еще это взлет недели. 7 позиций плюс у этого суперхита.
0: Номер 2.
1: Наконец, вторая строчка Центра FM ТОП-20 на этой неделе. Стало быть, сегодня у хита «Ган-ган-ган» Дэвид Гетта, Тедди Свимс, «Tones and I». Плюс два пункта за эти 7 дней. Кто же лидер чарта? Узнаем это через несколько минут. Будь на связи.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, я же обещал, что через пару минут мы обязательно встретимся для того, чтобы подвести итоги нашего чарта этой недели, выяснить, кто же главный герой списка. Вот она, кульминация, пора встретить, наградить лучшего из лучших, заодно, конечно, и послушать хит, пожалуй, это главное. Через несколько секунд узнаем, кто же возглавляет радио двадцатку, и вот оно, на этой неделе у нас лучшим из лучших снова становится дуэт Offenbach. Вот так. Главным событием весны, кстати, для команды, несомненно, стало завершение их масштабного турне Clowned Life, которое прокатилось по Северной Америке и Европе. Это не просто серия диджей-сетов, а полноценное аудиовизуальное шоу, где Дориан Ло и Сезар де Румель используют инновационные технологии цифровых двойников. Отныне Offenbach не просто парни с хитами для радио, они превратились в полноценный мультимедийный бренд, сочетающий высокую моду, визуальное искусство и стадионную энергетику. Это все отмечают критики. Прямо же сейчас, в мае, Offenbach готовится к сезону крупнейших опен-эйров. Ближайшее их выступление запланировано на 24 мая во Франции, за которым последует сразу несколько сетов, включая и выступление на Tomorrowland в Бельгии в июле. Вот такие вот планы, грандиозные. Ну а на данном этапе Offenbach и номер один нашего списка. Списка Центра FM ТОП-20, их Miles Away снова возглавляет. Чарт лучших из лучших, он появится в эфире через несколько минут. Я же напомню перед этим, что в радио двадцатки лучших и любимых мы с тобой встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Мы с тобой встречаемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные сделать ярче и музыкальней. И, конечно, о главном. Напомню, составляешь радио двадцатку лучших и любимых исключительно, и только ты голосуешь за любимые треки и авторов на сайте centrfm.by. В любое удобное время обязательно заглядывай, действуй, не стесняйся, голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя все 20 любимые, это и вовсе отлично. Это здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, я желаю тебе прекрасных, нескучных, праздничных выходных. Ну а прямо сейчас лови Offenbach Miles Away. Номер один списка Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.

0: Спонсор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Воскресенье – так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новости.
1: Сегодня Беларусь празднует День государственного флага, герба и гимна. В Минске на площади государственного флага проходит церемония чествования государственных символов с участием премьер-министра Турчина. В мероприятии принимают участие представители молодежи, военно-патриотических классов и клубов, общественных объединений, трудовых коллективов, курсанты и военнослужащие. Акция «Гонорусь родными символами» собрала сегодня около 1500 студентов столичных вузов и на стадионе «Динамо». Вместе с хором они исполнили государственный гимн, держа над головой карточки, которые в общей композиции сложились в государственный флаг Беларуси. И в связи с празднованиями в Минске до 12 часов ограничено движение по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до улицы Орловской. В эти минуты на площади, как уже и говорилось ранее, государственного флага чествуют госсимволы. В 13:00 в Московском и в 14:00 в остальных районах пройдет патриотическая акция «Символы Беларуси, символы мира». Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая, а выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение заведения общественного питания, которые продают напитки на разлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. За букет сирени или другого цветущего кустарника могут выписать штраф. Кусты сирени защищены законом о растительном мире. За незаконное повреждение кустарников физлицам могут выписать штраф в размере 1350 рублей. Индивидуальным предпринимателям могут оштрафовать на сумму от 450 до 9000 рублей. Штрафы для юрлица составят от 900 до 13500 рублей. И в завершении накануне Дня Победы Минский завод «Луч» открыл после реконструкции обновленный музей часового дела. Аналогов такому проекту нет в Беларуси. Площадка не только сменила концепцию, но и расширила локацию. Теперь экспозиция находится на втором этаже рядом с действующим производством. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Дэвид Гетта выпустил официальный ремикс на трек «Milky Just The Way You Are». Дэвид Гетта представил свою версию композиции «Just The Way You Are» итальянского дуэта «Milky». В новом ремиксе использован фрагмент из культового трека «Stardust – Music Sounds Better With You». Релиз состоялся накануне. Оригинальный трек «Milky» уже стал одним из крупнейших танцевальных кроссоверов года. Количество созданных в TikTok видео на трек превысило уже 3 миллиона. Премьера ремикса состоялась на прошлых выходных в клубе LIV Beach в Лас-Вегасе. Реакция зала быстро разлетелась по социальным сетям. Сэмпл Stardust относится к 98 году, а авторы Том Бендлтер, Бенджамин Даймонд и Алан Бракс. Вокал «Milky» впервые прозвучал в 2002 году от итальянского дуэта Джордано Тревелато и Джулиано Сакетто.

0: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию, покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: воскресенье так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9. В остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла. В Могилеве и Бресте 14. В Гомеле 16.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Белорусский трек.

0: 23 января 2029 года.
1: Беларусь отмечает День государственного флага, герба и гимна. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом длиной 500 метров и шириной 9 метров организовано от стелы «Минск. Город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Флаг по проспекту Победителей несли известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации – около 800 человек. Во главе колонны – барабанщики-кадеты. В этом году это тоже новинка. Кроме того, в этом году впервые аналогичные мероприятия проходят во всех областных центрах. 30 лет назад, 14 мая 1995 года, в нашей стране были установлены государственные символы Республики Беларусь. А вчера в стране отметили 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. С утра на площади Победы в Минске проходило народное возложение, а в полдень Минск присоединился к общенациональной минуте молчания. По традиции, главная праздничная площадка 9 мая развернулась у Дворца спорта в 23 часа с 6 площадок. В столице прогремел салют. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования. Поводом для этого стала позитивная динамика замедления инфляции, заявил Роман Головченко. Регулятор прогнозирует, что по итогам года цены вырастут меньше, чем рассчитывали изначально, а кредиты для юрлиц и физлиц уже начали дешеветь. Напомню, сейчас ставка составляет 9,75%. В последний раз она менялась в июне прошлого года. В Минске скорость самокатчиков начнут контролировать с помощью камер. Мобильный измерительный комплекс СКАТ-ПП автоматически фиксирует скорость и передает данные на планшет сотруднику ГАИ. Нарушителя остановят сначала для профилактической беседы, а за повторный проступок привлекут к ответственности. Камеры будут ставить в первую очередь там, где чаще всего случались аварии с участием самокатчиков. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, под Минском откроют необычное кафе в стиле 60-х годов. Оно заработает летом на территории мемориального комплекса «Курган Славы». У кафе будет символическое название «У кургана». В нем планируют создать атмосферу 60-х годов как за счет интерьера, так и за счет кухни того времени. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Sick Individuals выпустил прогрессив хаус трек Sunrise. Голландский дуэт Sick Individuals представил новый сингл Sunrise на лейбле Tomorrowland Music. Композиция сочетает эмоциональную глубину и энергичный прогрессив хаус. Это возвращение к звучанию, которое принесло дуэту популярность. Проект имеет несколько хитов и более полумиллиарда стримов по всему миру. Их музыка получает поддержку ведущих артистов индустрии. Дуэт выступает на крупных фестивалях, таких как Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Mystery Land.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Спонсор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Воскресенье – так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16. По материалам

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя родными символами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В Минске состоялась церемония чествования государственных символов Беларуси. В торжественном ритуале на площади государственного флага принял участие министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Офицеры и курсанты высших военных учебных заведений, традиционно военнослужащие роты почетного караула, внесли символы страны на площадь государственного флага. Кульминацией праздничной церемонии стала массовая музыкальная композиция «Время новых побед». Также сотни белорусов совершили шествие с флагом страны длиной 500 метров от стелы Минск, город-герой, к площади государственного флага. Впервые шествие возглавляли суворовцы. Барабанщики Минского СВО задавали тон праздничной процессии. В милиции рассказали, что за минувшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В итоге заблокировано 35 фишинговых сайтов. Задержано 2 курьера, которые работали в интересах аферистов. У них изъято более 40 тысяч рублей. В Чернобыле третьи сутки продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Огонь охватил уже более 1000 гектаров леса. В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесного пожара. Белавия возобновила сезонные рейсы из Минска в Махачкалу. Первый самолет в столицу Дагестана вылетел 9 мая. Пока рейсы будут раз в неделю выполняться по субботам, со 2 июня самолеты начнут летать еще и по вторникам. Билеты туда и обратно стартуют от 728 рублей. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В завершении Инстаграм будет определять возраст пользователей по росту и структуре костей. В мета, которой принадлежит Инстаграм и Фейсбук, подчеркивают, что речь не идет о распознании лиц. Технология лишь оценивает общие визуальные признаки, которые позволяют определить возрастную категорию. Кроме того, нейросети будут анализировать тексты постов. Подозрения могут вызвать упоминание школьных оценок или детских праздников. Так система будет выявлять пользователей до 13 лет. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: Воскресенье так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9. В остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла. В Могилеве и Бресте 14. В Гомеле 16.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Продающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Кирмашбай, телефон 270-72-00.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В Беларуси сегодня отмечают День государственного флага, герба и гимна. В Минске прошла торжественная церемония чествования государственных символов Беларуси. Александр Лукашенко направил поздравления в адрес белорусов. Его зачитал премьер-министр Александр Турчин. Напомню, действующий флаг и герб были приняты по результатам первого референдума, проходившего 14 мая 1995 года. В 2021 герб немного изменили. Текст и музыка белорусского гимна были утверждены 2 июля 2002 года. А Курган Славы уже второй день подряд притягивает к себе тысячи белорусов и гостей из других стран. Сюда съехались те, кто решил отметить День государственного флага, герба и гимна. 200 человек несли 100-метровый флаг, а во время акции «Споем гимн вместе» ее участники исполнили главную национальную композицию у подножия кургана. Вчера на площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли прошла встреча с представителями крупных АЗС. Участники обсуждали предложение отменить регулирование цен для розничных торговых объектов на заправках. После обсуждения большинство предложений не поддержали. При этом отмечается, что работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается. За букет сирени или другого цветущего кустарника могут выписать штраф. Кусты сирени защищены законом о растительном мире. За незаконное повреждение кустарников физлица могут выписать штраф в размере 1350 рублей. Индивидуальным предпринимателям могут оштрафовать на сумму от 450 до 9000 рублей. Штрафы для юрлиц составят от 900 до 13,5 тысяч рублей. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение Белавия возобновила полеты по маршруту Минск-Махачкала. До начала лета перелеты запланированы еженедельными и назначены на субботы. Со 2 июня воздушные перевозки по этому направлению станут чаще. В расписание добавится еще и вторник. Длительность полета составит 3 часа 20 минут. С 28 мая сообщается, что будут также летать сезонные рейсы в Мурманск. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Новый трек. 16+. Релиз дня.
1: Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Лейк и A-Trip выпустил совместный сингл. Крис Лейк, один из самых влиятельных фигур современной танцевальной музыки, продолжает сотрудничать с молодыми талантами. Его новый партнер – многообещающий продюсер и диджей A-Trip. Премьера трека состоялась в марте во время музыкальной недели в Майами. A-Trip пережил прорывной год. Его EP Club Party 1 получил широкую поддержку. В 2025 году он впервые выступил на фестивалях Glastonbury, Coachella, IRC, Outside Lands и Last Village. Крис Лейк отметил, что давно следил за A-Trip, и его уникальный подход к продакшену сразу привлек внимание. По словам Лейк, совместная работа сложилась естественно, и они хотели создать трек, который сильно звучит в клубе, но при этом сохраняет индивидуальность.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Воскресенье – так себе погодка в Беларуси. В Минске небольшой дождь и плюс 9, в остальных городах пасмурно. В Гродно и Витебске 11 градусов тепла, в Могилеве и Бресте 14, в Гомеле 16.
4: По материалам рис.

Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Впереди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: FM. Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, герба и гимна. По его словам, государственные символы объединяют людей и заставляют гордиться тем, чего добилась страна. Президент напомнил, что эти три символа выбирал сам народ. В них, как он выразился, собраны опыт и традиции Беларуси, вся ее непростая история, а еще красота и самобытность. День государственной символики белорусы традиционно отмечают во второе воскресенье мая. Праздничные мероприятия сегодня проходят в разных уголках страны. Флешмоб «Споем гимн вместе» прошел в столице. В арке Академии наук собралось около 450 человек. Они хором исполнили государственный гимн. На кургане славы 200 человек несли 100-метровый флаг и также исполнили главную национальную композицию у подножия кургана. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая, а выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение – заведения общественного питания, которые продают напитки на разлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. В Минске скорость самокатчиков начнут контролировать с помощью камер. Мобильный измерительный комплекс СКАТ-ПП автоматически фиксирует скорость и передает данные на планшет сотруднику ГАИ. На первый раз с нарушителем проведут профилактическую беседу, ну а за повторный проступок привлекут к ответственности. Камеры будут ставить в первую очередь там, где чаще всего случались аварии с участием самокатов. И в завершении белорусская железная дорога на время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске назначила дополнительные поезда по маршруту Минск-Витебск-Минск и Витебск-Москва-Витебск. Расписание составлено с учетом графика фестиваля, интерьер вагонов, поездов будет оформлен в тематическом стиле. В пути пассажиры смогут ознакомиться с историей фестиваля и его программой. Продажа билетов на дополнительные поезда откроется 16 мая. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

Адам Бейер, Хардвелл, по резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Беларусь».

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ дожди не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В Бресте плюс 21-23, в Витебске от 15 до 17 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20, в Могилеве плюс 16-18, в Минске завтра от 15 до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

Минск встретил День государственного флага, герба и гимна грандиозным шествием. Белорусский флаг от стелы «Минск. Город-герой» до площади несли около 800 человек. Масштаб полотнища 500 метров в длину, 9 метров в ширину и вес более 400 килограммов. В начале торжественной церемонии прозвучал гимн Беларуси, а после премьер Александр Турчин зачитал поздравления Александра Лукашенко соотечественникам. После завершения шествия праздник на площади продолжился. Творческие коллективы представили концертную программу. Велопробег вместе под флагом страны прошел в Гомельской области. Участники шестидневного велопробега преодолели более 1000 километров. Они финишировали сегодня на торжественном митинге в Гомеле, посвященном Дню госсимволики. Патриотический маршрут стартовал 5 мая в Жидковичах. В ходе поездки по районам области участники посетили различные исторические места, памятники, мемориалы, обелиски, братские могилы и другие знаковые объекты, где почтили память павших, возложив цветы и венки. А вчера в Беларуси отметили 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. С утра на площади Победы проходило народное возложение, а в полдень Минск присоединился к общенациональной минуте молчания. По традиции, главная праздничная площадка 9 мая развернулась у Дворца спорта. В 23 часа с 6 площадок в столице прогремел салют. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования. Поводом для этого стала позитивная динамика замедления инфляции, заявил Роман Головченко. Регулятор прогнозирует, что по итогам года цены вырастут меньше, чем рассчитывали изначально, а кредиты для юрлиц и физлиц уже начали дешеветь. Напомню, сейчас ставка составляет 9,75%. И в завершении в Гродно прошла уникальная реконструкция форсирования реки Нюман. В ней было задействовано большое количество ретро-техники, понтоны, спецсредства и пиротехника. Зрители увидели, как советские бойцы под огнем противника преодолевали водную преграду и захватывали укрепленный берег. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Skytech выпустили трек «She's a Freak». Армин Ван Бюрен объединился со Skytech для записи композиции «She's a Freak». Релиз вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия серии. Трек сразу задает плотный грув. В нем заметно влияние тек-хауса, запоминающийся хук делает трек узнаваемым на фестивалях. Армин уже тестировал композицию на «Ультре» и «Коучелла», где она получила положительный отклик. Skytech известен своими фестивальными работами. Подход обоих продюсеров сделал аранжировку точной и эффективной. С

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ дождей не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В Бресте плюс 21-23, в Витебске от 15 до 17 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20, в Могилеве плюс 16-18, в Минске завтра от 15 до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: центре Первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко встретился с послом Сербии Илиной Вуколович. На встрече обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Также глава государства на неделе принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Обсудили ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Во вторник Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров, на котором обсудили ключевые вопросы экономики. Разговор коснулся состояния цементной отрасли, мер поддержки Светлогорского целлюлезно-картонного комбината и будущего Оршанского мясоконсервного комбината. Речь шла о долгах этих предприятий, эффективности ранее принятых решений и их реальная отдача для экономики страны. 8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. 9 мая глава государства вместе с другими высокими зарубежными гостями принял участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий стала Красная площадь в Москве, где прошел традиционный парад победы. Затем состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращении из Москвы в Минск Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в белорусской столице. Глава государства возложил венок к монументу Победы, после чего все участники церемонии на площади Победы почтили память павших героев минутой молчания. В завершении торжественного мероприятия глава государства поклонился ветеранам со словами благодарности и поприветствовал представителей дипкорпуса, которые присутствовали на площади Победы. Президент на неделе подписал ряд важных документов, которые касаются совершенствования системы ввоза алкогольной продукции. Также принят указ, который должен повысить конкурентоспособность белорусских кожевенных товаров на внешних рынках. В преддверии Дня Победы президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Поздравления с профессиональным праздником получили работники и ветераны радио, телевидения и связи, а также работники и ветераны печати. Поздравления были направлены Папе Римскому Льву XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата. А в воскресенье Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, герба и гимна. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре Первого.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ дожди не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В Бресте плюс 21-23, в Витебске от 15 до 17 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20, в Могилеве плюс 16-18, в Минске завтра от 15 до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. В Минске по проспекту Победителей в это воскресенье в честь празднования госсимволики Беларуси пронесли флаг длиной 500 метров и шириной 9 метров. Шествие собрало более 800 человек, спортсменов, деятелей культуры, представителей общественных организаций. В год белорусской женщины в акции приняло участие много женщин. В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси также прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы и Дню государственного флага, гимна и герба, в которых активно участвовали белорусские женщины. А в посольстве Беларуси в Бразилии в минувшую субботу прошло мероприятие «Белорусские женщины-победительницы» с участием представителей бразильских СМИ, посвященное Дню Победы. Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев подчеркнул, что год белорусской женщины расширяет потенциал международного диалога по линии женских политических объединений, общественных организаций и СМИ. Бразильские гости ознакомились с фотовыставкой «Беларусь помнит женское лицо Победы», которую подготовил и предоставил Белорусский союз женщин. Еще одна выставка «Две судьбы, одна кинокамера», посвященная выдающимся женщинам-военным кинохроникам, которые запечатлели героизм и мужество советского народа в период Великой Отечественной войны, открылась в Музее истории белорусского кино в рамках Года белорусской женщины. В центре экспозиции находятся судьбы двух уникальных личностей – Отилии Рейзман и Марии Суховой. Эти женщины не только стали свидетелями исторических событий, но и снимали ценные кадры военной кинохроники. Каждый посетитель Музея истории белорусского кино имеет возможность поближе познакомиться с этими женщинами не только как с профессионалами, но и как с простыми людьми. Экспозиция рассказывает об их жизненном и творческом пути. Выставка будет открыта до 2 июня. В Минской городской ратуше прошло награждение финалистов творческого конкурса «Вдохновение для души», приуроченного Году белорусской женщины. На ней представлено более 1000 работ. Их прислали как молодые люди, так и представители старшего поколения. Жюри конкурса рассмотрело все работы и выбрало 26, которые прошли в финал конкурса. Награды в ратуше получили 34 финалистки. Участники проявили себя в декоративно-прикладном искусстве, поэзии, прозе, видеороликах и других форматах. Все они о белорусской женщине. В Национальном статистическом комитете подсчитали, что женщины составляют почти 40% от общего количества исследователей в Беларуси. Основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. По данным Высшей аттестационной комиссии, в прошлом году докторами наук стали 39 человек, кандидатами наук – 222 человека. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук. Это были женские новости.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. D.O.D. и Хейли Мэй выпустили трек «Closure». Британский электрохаус-продюсер D.O.D. объединился с вокалисткой Хейли Мэй для записи «Closure». Это ведущий сингл с его грядущего альбома. Композиция передает атмосферу лета с ярким дэнс-поп звучанием. Трек построен на цепляющих хуках и пульсирующем груве. За оптимистичным продакшеном скрываются тексты о сложностях любви и отношений. А голос Хейли Мэй придает композиции эмоциональную глубину. Слушаем.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Акадиумфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Акадиумфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Акадиумфарм». Реклама.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ дожди не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В Бресте плюс 21-23, в Витебске от 15 до 17 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20, в Могилеве плюс 16-18, в Минске завтра от 15 до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

праздникам. Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Завтра в городах вещания Центр ФМ дожди не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В Бресте плюс 21-23, в Витебске от 15 до 17 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20, в Могилеве плюс 16-18, в Минске завтра от 15 до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков. По материалам

0: FM. Реклама.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

Центр FM. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Адам Порт выпустил трек «Be the One» при участии S.G. Lewis. Немецкий продюсер Адам Порт, известный по глобальному хиту «Move», представил новую композицию «Be the One». В записи участвовал британский автор и исполнитель S.G. Lewis, работавший с Дуа Липа, Тавло и Нелли Фуртадо. Его запоминающийся летний вокал, афрофольклорные перкуссионные звуки, фирменные атмосферные пэды, характерные для Порт и проекта «Kind Music». Коллаборация стала еще одним примером растущего влияния «Kind Music» на электронной сцене. «Be the One» может стать одним из самых популярных летних треков.

Дэвид Гетта выпустил официальный ремикс на трек Милки «Just the way you are». Дэвид Гетта представил свою версию композиции «Just the way you are» итальянского дуэта «Milky». В новом ремиксе использован фрагмент из культового трека «Stardust» «Music sounds better with you». Релиз состоялся накануне. Оригинальный трек «Milky» уже стал одним из крупнейших танцевальных кроссоверов года. Количество созданных в TikTok видео на трек превысило уже 3 миллиона. Премьера ремикса состоялась на прошлых выходных в клубе LIV Beach в Лас-Вегасе. Реакция зала быстро разлетелась по социальным сетям. Сэмпл Stardust относится к 98 году, а авторы Том Бендлтер, Бенджамин Даймонд и Алан Бракс. Вокал Милки впервые прозвучал в 2002 году от итальянского дуэта Джордано Тривелато и Джулиано Сакетто.

Sick Individuals выпустил прогрессив хаус трек Sunrise. Голландский дуэт Sick Individuals представил новый сингл Sunrise на лейбле Tomorrowland Music. Композиция сочетает эмоциональную глубину и энергичный прогрессив хаус. Это возвращение к звучанию, которое принесло дуэту популярность. Проект имеет несколько хитов и более полумиллиарда стримов по всему миру. Их музыка получает поддержку ведущих артистов индустрии. Дуэт выступает на крупных фестивалях, таких как Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Mystery Land.

Армин Ван Бьюрен и Skytek выпустили трек «She's a Freak». Армин Ван Бьюрен объединился со Skytek для записи композиции «She's a Freak». Релиз вошел в сборник «Estate of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия серии. Трек сразу задает плотный грув. В нем заметно влияние тек-хауса, запоминающийся хук делает трек узнаваемым на фестивалях. Армин уже тестировал композицию на «Ультре» и «Коучелла», где она получила положительный отклик. Skytek известен своими фестивальными работами. Подход обоих продюсеров сделал аранжировку точной и эффективной.

дня. Крис Лейк и A-Trip выпустил совместный сингл. Крис Лейк, один из самых влиятельных фигур современной танцевальной музыки, продолжает сотрудничать с молодыми талантами. Его новый партнер – многообещающий продюсер и диджей A-Trip. Премьера трека состоялась в марте во время музыкальной недели в Майами. A-Trip пережил прорывной год. Его EP Club Party 1 получил широкую поддержку. В 2025 году он впервые выступил на фестивалях Glastonbury, Coachella, IRC, Outside Lands и Last Village. Крис Лейк отметил, что давно следит за A-Trip, и его уникальный подход к продакшену сразу привлек внимание. По словам Лейк, совместная работа сложилась естественно, и они хотели создать трек, который сильно звучит в клубе, но при этом сохраняет индивидуальность.

D.O.D. и Хейли Мэй выпустили трек «Closure». Британский электрохаус-продюсер D.O.D. объединился с вокалисткой Хейли Мэй для записи «Closure». Это ведущий сингл с его грядущего альбома. Композиция передает атмосферу лета с ярким дэнс-поп звучанием. Трек построен на цепляющих хуках и пульсирующем груве. За оптимистичным продакшеном скрываются тексты о сложностях любви и отношений. А голос Хейли Мэй придает композиции эмоциональную глубину.

0: Встретите выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр FM.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Завтра в городах вещания Центра ФМ дождей не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. В Бресте плюс 21-23, в Витебске от 15 до 17 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20, в Могилеве плюс 16-18, в Минске завтра от 15 до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков.
6: По материалам ресурса «Погода Бай».
7: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс».
8: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
9: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов!

0: Slime без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Эйлак. Контроверсия на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлак.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлака. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.

мы завершаем еще один эпизод контроверсии на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали Эйлак. Контроверсия на Центре.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: Далее. Группа «Therapies» Above and Beyond.
4: Категория 16+.

Ring Farius на трек Super 8 and Tap Need to Feel. Добрый вечер и добро пожаловать на Group Therapy. С нами Above and Beyond на Радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Я Тони Магиннес, и сегодня вечером у нас новая музыка от Марш, Брэкстон, Бокса и многих других. Я открою ID-бокс для двух эксклюзивных первых прослушиваний, а также послушаем новости, мнения и сообщения от вас, семьи Анджо. Джером Измаэ вернется с гостевым миксом второй час, а пока Марсел Вотье и Люминосити на Центр FM.

Недавние гости шоу Филипп Кассел вместе с Ле Сайлес, Open Skies. Скоро будут Джей Тек, Эзекил Ариас и Дуранте. Но сначала запись недели. Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week. Запись недели на этой неделе от Марш. После аншлаговых выступлений Фабрики, Лив Стрит и огромного мирового тура, охватившего 5 континентов, он возвращается на Анджуна Бис со своим первым сольным релизом за 2 года. И ожидание того стоило. Трек называется B-Side. Это групп терапии с Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

это мог быть, в IT-боксах групп Therapy Sabah Beyond Nan Center FM. Как всегда, делитесь своими догадками в соцсетях и следите за ними в ближайшие недели. Впереди Брэкстон от Мелармони и, конечно, Джером из Маэ с гостевым миксом. Но сначала...

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Если вы впервые с нами, объясняю. Каждую неделю мы передаем пульт семье Джона, и они решают, какой трек с прошлого шоу заслуживает второго шанса. Голоса подсчитаны, и это Lane 8, Casbah и Bjorn. Они занимают первое место со своим новым синглом World is Mine. Отличный выбор, как всегда. А теперь поднимаем палец и push the button. Нажмем на кнопку. Push the button.

0: Возвращаемся в 2018 год для флешбека на этой неделе в Нацентр FM в группе Therapy с Above and Beyond. Это трек Long Way From Home от Above and Beyond, Spencer Brown и Rabbits.
1: Group Therapy with Above and Beyond.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Сегодняшний гость – Джером Измаэ, продюсер, родившийся в Мюнхене, основатель лейбла и один из самых узнаваемых голосов прогрессив хаус и трансе. Он создал впечатляющий каталог на таких лейблах, как Armada, Black Hole, Siren, Global Underground, и делал ремикс для Faceless, BT, а также Lay Nate, Above and Beyond и не один раз. Частый гость в наших диджей-сетах, и в ближайшие полчаса вы поймете почему. Он начинает сегодняшний вечер со своего нового ремикса на Alcatraz, Give Me Love. Встречайте Джером Измаэ в группе терапии с Above and Beyond на Центр FM.

Вы слушаете гостевой микс с Джером Измаэ в группе Therapies Above and Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

слушаете гостевой микс с Джером Измаэ в группе Therapist at Buffen. Therapy with us, Buffen Radio, современной электронной танцевальной музыки.

0: не делает это так, как Джером из Маэ. Огромное спасибо ему за сегодняшний гостевой микс. На сегодня у нас все. Спасибо, что были со мной. Я вернусь к вам на следующей неделе с очень интересным гостевым миксом от проекта Эбенезер. Никто иные, как Эстива и Рубен Дерон. А еще кое-что перед уходом. Следите за новостями о новом проекте из нашей студии прямо здесь, в Лондоне. Говорят, 3 — это магическое число, но, возможно, это 17, что бы это ни значило. Все, берегите друг друга, спокойной ночи и пока.
1: Реклама. 1000 фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs.
3: That's
4: right. Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка –

Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Sessions.

Tunnel Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке.

0: You better stop the things you do.
1: Вы слушаете радиошоу Spinning Sessions только на Центр FM.

Именно Sessions — мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Вы слушали Spinning Sessions на Центре.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.